0: В Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
1: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
0: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
1: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успеха в Китайской Народной Республике кроется в этом.
0: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
1: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
0: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
2: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
0: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «ну не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
1: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
5: Предусматривается по...
1: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
6: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
1: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: В Айлбрисе дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады в Айлбрис и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
2: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
7: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
7: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
9: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
10: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
11: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
12: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
7: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
14: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
13: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
14: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
13: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
14: В смысле, в абсолютных цифрах?
13: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
14: Ого!
13: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
14: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
13: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там $990 за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
14: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
13: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
14: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
13: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
14: О, и что там вышло?
13: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
14: Так, а в Витебске?
13: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
14: Вот именно. А если в годах работы считать?
13: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
14: Угу.
13: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
14: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
13: В каком смысле?
14: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
13: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
14: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
13: Включая топ-менеджеров.
14: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
13: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
14: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
13: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
14: Первоначальный взлось.
13: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
14: Так, это сколько выходит?
13: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
14: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
13: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
14: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
13: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
14: Вот-вот. Ну слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
13: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
14: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила $410.
13: 413, если быть точной.
14: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
13: Хорошее сравнение.
14: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
13: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно?
14: Абсолютно.
13: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
14: А что тогда, по-твоему?
13: Накопленные имущества предыдущих поколений.
14: А, наследство, помощь родителей.
13: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
14: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
13: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
14: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
13: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
14: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
13: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
14: Насколько огромная?
13: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
14: Разница ощутимая.
13: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
14: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
13: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
14: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
13: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
14: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
13: В смысле? Психологически-то это свои стены.
14: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
13: Временем на дорогу?
14: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
13: Около 40 часов, да.
14: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
13: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
14: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
13: Хрущевки?
14: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
13: Но ремонт сам по себе дорогой.
14: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
13: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
14: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
13: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
14: Ипотекой.
13: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
14: Жестко. 18% – это прямо кабала.
13: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
14: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
13: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
14: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
13: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
14: То есть основной долг не тает?
13: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
14: Покажи на конкретном примере.
13: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
14: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
13: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
14: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
13: В плане чего?
14: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
13: Ну да, потеря работы, декрет.
14: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
13: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
14: Какой?
13: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
14: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
13: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
14: Логично.
13: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
14: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
13: Механизм распределения.
14: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
13: И кому они достаются?
14: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
13: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
13: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
13: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
13: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
13: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
13: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
13: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
13: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
13: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
14: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
13: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
14: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
13: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
15: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
16: Урбанистике, да.
15: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
16: Беларусь в том числе, кстати.
15: Беларусь в том числе.
16: Игорь Петрович Сергеенко,
15: да,
16: возглавлял делегацию.
15: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
3: Важный сигнал.
0: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
18: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
19: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
20: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
21: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, Все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 000 000 тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
6: Угу.
5: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
6: Но подожди.
5: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
6: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
5: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
6: Какая еще ловушка?
5: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
22: Но это деньги на старт.
5: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
6: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
5: Роскошь сидеть без копейки.
6: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег.
22: В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
5: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
22: Да почему съедает-то?
5: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
5: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
5: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
5: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
5: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
5: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
5: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
5: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
5: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
5: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
5: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
5: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
1: Бюджет не резиновый.
5: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
22: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
5: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
5: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
5: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
5: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
5: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
5: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
5: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
5: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
5: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
5: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
5: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда. предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
5: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
1: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор,

0: Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
4: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые, вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
2: Важный сигнал.
5: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
6: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать… Непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
5: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
6: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего, не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя, ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успеха в Китайской Народной Республике кроется в этом.
5: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
6: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы… Систему нам надо не при этом президенте, так

0: при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
2: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
5: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Но хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше, от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
7: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенно, а именно погранслужба.
6: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
8: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
6: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
8: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
6: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
9: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей, водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
10: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
3: Важный сигнал.
1: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
11: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
1: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарная медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
2: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
12: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
1: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлениям не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
13: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
15: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
14: Абсолютно.
15: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
14: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
15: Давай.
14: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
15: Второй?
14: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
15: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
14: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
15: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
14: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
15: Ага.
14: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
15: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
14: Ну давай.
15: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
14: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
15: Почему?
14: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
15: Так.
14: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
15: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
14: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
15: Ну, специфика груза.
14: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
15: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
14: Абсолютно верно.
15: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
14: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
15: БМЗ, да.
14: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ТИИ и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
15: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
14: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
15: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
14: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
15: Это точно.
14: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
15: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
14: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
15: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
14: Конечно, нет.
15: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
14: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
15: Точно.
14: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
15: Да уж.
14: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
15: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
14: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
15: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
14: Что?
15: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
14: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
15: Серые схемы? В авиации?
14: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
15: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
14: Безусловно.
15: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
14: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
15: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
14: Какой?
15: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
14: Ну да, звучит идеально.
15: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
14: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
15: Иллюзия?
14: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
16: Угу.
14: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
16: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
14: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
16: В смысле?
14: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
16: Так, и что произошло?
14: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
16: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
14: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
16: Ого.
14: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
16: Кошмар.
14: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за тысячу километров.
16: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
14: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
16: Понятно.
14: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
16: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
14: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
16: То есть маржа просто испаряется.
14: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
16: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
14: Вопрос хороший.
16: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
14: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
16: Так.
14: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
16: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
14: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
16: Приходится все переделывать?
14: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
16: Звучит как создание новой машины с нуля.
14: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
16: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
14: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
16: Угу.
14: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
16: Давай.
14: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
16: Ох.
14: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
16: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
14: Что же?
16: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
14: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
16: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
14: И что это значит для инженеров?
16: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
14: Слепнет?
16: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
14: Жесть.
16: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
14: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
16: Представила.
14: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
16: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
14: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
16: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
14: Так.
16: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
14: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
16: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
14: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
16: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
14: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Междустрок». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
18: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
17: В начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
19: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
17: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запас. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
20: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
17: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Солаха.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
0: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
6: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
0: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
23: У нас главная цель не призыв
5: Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
6: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
8: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше. А точнее, о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
7: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
8: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
7: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
8: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
7: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
23: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
7: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
24: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
7: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
0: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
2: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
0: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
9: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
1: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
9: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
10: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого.

0: Видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 000 000 тонн зерна. Буквально сегодня 1 000 000 тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 000 000 тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 000 000 тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюги.
3: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
2: Самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
4: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
2: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
5: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
2: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
6: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары.

0: первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
1: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. И наши меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
6: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
5: Ситуации в армии тогда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
7: моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
5: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
8: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
5: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Дас.
4: 20.
9: Бис.
4: 30.
9: Тис.
4: 40.
9: Чалис.
4: 50.
9: Пачас.
4: 60.
9: Сат.
4: 70.
9: Саттар.
4: 80.
9: Асси.
4: 90.
9: Навве.
4: 100.
9: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальностям, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
11: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
0: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
13: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
0: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
15: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнение плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
16: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера. Машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
5: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов Магура к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
17: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
5: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
18: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
5: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
19: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе
20: существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели, несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть, и в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот, поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
4: 2.
9: До.
4: 3.
9: Тин.
4: 4.
9: Чар.
4: 5.
9: Пач.
4: 6.
9: Че.
4: 7.
9: Сат.
4: 8.
9: Ат.
4: 9.
9: Но.
4: 10.
9: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
22: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
21: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
22: Угу.
21: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
22: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
21: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
22: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
21: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
22: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
21: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
22: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
21: Ты про миграционный кризис?
22: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
21: То есть использование людей как инструмент давления.
22: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
21: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
22: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
21: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
22: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
1: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
22: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
1: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
22: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
1: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
22: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую кузницу, потом Бобровники.
1: Затем литовские Шумско-Тверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
22: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
1: А теперь?
22: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
1: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
22: Ну, то есть расходы на дизель?
1: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
22: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
1: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
22: Да, между Востоком и Западом.
1: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
22: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
1: Ну и как они выкручиваются?
22: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
1: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
22: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
1: Звучит как адская потеря времени.
22: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
1: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
22: И больше всего страдает критический импорт.
1: Лекарства.
22: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
1: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
22: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
1: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
22: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
1: А, ты про торговлю местами в очередях?
22: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
1: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
22: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
1: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
22: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
1: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
22: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
1: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
22: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
1: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
22: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
1: То есть полная блокада отрезает Калининград?
22: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
1: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
22: Дочь по ту сторону.
1: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
22: А теперь?
1: 3 года не виделись?
22: Да.
1: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
22: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
1: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
22: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
1: Как можно сутки высидеть в автобусе?
22: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
1: Географически они в часе езды.
22: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
1: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
22: Как ты себе это представляешь сейчас?
1: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
22: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
1: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
22: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
1: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
22: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
1: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими,
21: несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
7: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
6: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
8: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
6: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
8: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
6: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
11: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
23: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
6: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
0: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
6: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
0: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
6: По данным следствия, только налогов по этой схеме не доплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Жидков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
13: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
12: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
15: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
12: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
24: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
12: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
14: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Ну, самое главное, то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
16: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
6: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
16: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
17: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
6: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
4: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос раздает предложение.
9: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно. Это объективная реальность.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
2: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
1: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
2: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерное подразделение, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены.

0: украинской границы. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Вайл вырос и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показала опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
5: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
4: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
6: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
4: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
4: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
12: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты видишь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начинался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы. И плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
13: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
13: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
1: Александр Лукашенко сказал, что, проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
13: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
5: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «ну не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
13: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
14: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
13: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Вайлберис и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
5: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц своего превышала половину.
4: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
6: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
4: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
4: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
16: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
15: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
16: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
15: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
16: В смысле, в абсолютных цифрах?
15: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
16: Ого!
15: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
16: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
15: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
16: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
15: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
16: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
15: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
16: О, и что там вышло?
15: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
16: Так, а в Витебске?
15: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
16: Вот именно. А если в годах работы считать?
15: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
16: Угу.
15: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
16: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
15: В каком смысле?
16: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
15: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
16: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
15: Включая топ-менеджеров.
16: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
15: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
16: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
15: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
16: Первоначальный взнос.
15: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
16: Так, это сколько выходит?
15: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
16: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
15: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
16: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
15: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
16: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
15: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
16: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
15: 413, если быть точной.
16: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
15: Хорошее сравнение.
16: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
15: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
16: Абсолютно.
15: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
16: А что тогда, по-твоему?
15: Накопленные имущества предыдущих поколений.
16: А, наследство, помощь родителей.
15: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
16: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
15: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
16: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
15: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
16: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
15: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
16: Насколько огромная?
15: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
16: Разница ощутимая.
15: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
16: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
15: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
16: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
15: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
16: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
15: В смысле? Психологически-то это свои стены.
16: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
15: Временем на дорогу?
16: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
15: Около 40 часов, да.
16: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
15: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
16: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
15: Хрущевки?
16: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
15: Но ремонт сам по себе дорогой.
16: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
15: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
16: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
15: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
16: Ипотекой.
15: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
16: Жестко. 18% – это прямо кабала.
15: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
16: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
15: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
16: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
15: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
16: То есть основной долг не тает?
15: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
16: Покажи на конкретном примере.
15: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
16: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
15: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
16: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
15: В плане чего?
16: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
15: Ну да, потеря работы, декрет.
16: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
15: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
16: Какой?
15: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
16: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
15: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становится доступнее.
16: Логично.
15: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
16: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
15: Механизм распределения.
16: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
15: И кому они достаются?
16: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
15: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
16: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
15: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
16: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
15: Она стремится сделать его финансово емким.
16: Абсолютно верно.
15: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
16: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
15: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
16: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
15: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
16: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
15: Она стремится сделать его финансово емким.
16: Абсолютно верно.
15: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
16: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
15: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
16: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
15: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
16: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
15: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
17: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
18: Урбанистике, да.
17: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
18: Беларусь в том числе, кстати.
17: Беларусь в том числе.
18: Игорь Петрович Сергеенко,
17: да,
18: возглавлял делегацию.
17: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
3: Важный сигнал.
1: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
19: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
20: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
21: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
22: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
2: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
2: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
2: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
2: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
2: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
2: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
2: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
12: Да почему съедает-то?
2: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
5: Ну не сгущай краски.
2: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
5: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
2: Ага, базовое.
5: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
2: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
5: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
2: Знаю.
5: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
2: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
5: Зато самые важные доли.
2: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
5: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
2: Нет, но...
5: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
2: Угу.
5: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
2: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
5: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
2: Ой, давай без этого.
5: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
2: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
13: Бюджет не резиновый.
2: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
5: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
2: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
5: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
2: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
5: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
2: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
5: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
2: И что с того?
5: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
2: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
5: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
2: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
5: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
2: Да ну?
5: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
2: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
5: Ну, это...
2: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
5: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
2: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
5: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
2: Угу, работает.
5: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
2: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
6: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
2: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
5: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях

0: и о том, можно ли православному человеку читать Коран.
1: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжай. Там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
2: Важный сигнал.
3: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
4: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
3: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
4: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего, не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успеха в Китайской Народной Республике кроется в этом.
3: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
4: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
3: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
5: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
3: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет.

0: По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «ну не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Но хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
5: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
4: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
6: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
4: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
6: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
4: Политолог Николай Третьяк считает, что...
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
7: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, купала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
1: Важный сигнал.
0: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности специальностям, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
8: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
9: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
0: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
10: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
0: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
11: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области, не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка, и посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
13: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
12: Абсолютно.
13: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
12: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
13: Давай.
12: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
13: Второй?
12: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
13: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
12: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
13: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
12: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
13: Ага.
12: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
13: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
12: Ну давай.
13: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
12: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
13: Почему?
12: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
13: Так.
12: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
13: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
12: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
13: Ну, специфика груза.
12: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс с сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
13: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
12: Абсолютно верно.
13: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
12: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
13: БМЗ, да.
12: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
13: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
12: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
13: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
12: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
13: Это точно.
12: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
13: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
12: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
13: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
12: Конечно, нет.
13: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
12: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
13: Точно.
12: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
13: Да уж.
12: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
13: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
12: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
13: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
12: Что?
13: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
12: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
13: Серые схемы? В авиации?
12: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
13: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
12: Безусловно.
13: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
12: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
13: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
12: Какой?
13: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен, 140 миллионов потребителей, нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
14: Ну да, звучит идеально.
13: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
14: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
13: Иллюзия?
14: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
13: Угу.
14: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
13: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
14: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
13: В смысле?
14: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на Восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
13: Так, и что произошло?
14: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
13: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
14: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
13: Ого.
14: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
13: Кошмар.
14: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
13: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
14: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
13: Понятно.
14: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
13: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
14: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
13: То есть маржа просто испаряется.
14: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
13: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
14: Вопрос хороший.
13: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
14: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
13: Так.
14: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
13: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
14: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
13: Приходится все переделывать?
14: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
13: Звучит как создание новой машины с нуля?
14: Почти.
12: И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
13: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
12: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
13: Угу.
12: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
13: Давай.
12: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
13: Ох.
12: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
13: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
12: Что же?
13: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
12: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
13: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
12: И что это значит для инженеров?
13: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
12: Слепнет?
13: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
12: Жесть.
13: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
12: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
13: Представила.
12: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
13: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
12: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
13: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
12: Так.
13: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
12: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
13: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
12: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Ну, через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
13: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
12: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
16: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
15: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
17: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
15: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
18: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
15: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодаха.
19: 15.
20: Пандраха.
19: 16.
20: Солаха.
19: 17.
20: Сатраха.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
3: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
4: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
3: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. в распоряжение сил специальных операций.
4: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
5: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
4: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
21: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
22: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше. А точнее, о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
21: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
22: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
21: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
22: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
21: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
23: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
21: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
6: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
21: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
3: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
7: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
3: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
8: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
0: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
8: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
0: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
9: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
10: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
11: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллион тонн зерна, поэтому, в принципе, мы это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюги.
24: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
14: С Самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
12: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
14: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
13: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
14: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для

0: чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
7: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно

0: выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных, в домашних условиях дожить свои последние дни.
1: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
2: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
3: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навэ.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
8: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
7: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
9: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
7: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
10: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей – это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных – это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
7: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
12: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, а не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
13: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
1: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
14: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
1: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсиросе» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
15: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
1: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
16: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пять.
4: Шесть.
5: Че.
4: Семь.
5: Сад.
4: Восемь.
5: Ат.
4: Девять.
5: Но.
4: Десять.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
18: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
17: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
18: Угу.
17: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
18: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
17: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
18: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
17: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
18: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
17: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
18: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
17: Ты про миграционный кризис?
18: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
17: То есть использование людей как инструмент давления.
18: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
17: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
18: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
17: Угу.
19: И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения, Польша возвела 180 километров стального барьера, Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
18: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
19: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
18: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
19: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
18: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
19: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
18: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
19: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
18: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
19: А теперь?
18: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
19: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
18: Ну, то есть расходы на дизель.
19: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
18: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
19: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
18: Да, между Востоком и Западом.
19: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
18: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
19: Ну и как они выкручиваются?
18: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
19: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
18: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
19: Звучит как адская потеря времени.
18: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
19: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
18: И больше всего страдает критический импорт.
19: Лекарства.
18: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
19: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
18: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
19: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
18: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
19: А, ты про торговлю местами в очередях.
18: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
19: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
18: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
19: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
18: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
19: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
18: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
19: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
18: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
19: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
18: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
19: То есть полная блокада отрезает Калининград?
18: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
19: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
18: Дочь по ту сторону.
19: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
18: А теперь?
19: 3 года не виделись?
18: Да.
19: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
18: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
19: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
18: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
19: Как можно сутки высидеть в автобусе?
18: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
19: Географически они в часе езды.
18: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
19: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
18: Как ты себе это представляешь сейчас?
19: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
18: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка. Статус-кво на десятилетия.
19: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
18: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
19: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
18: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
19: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
21: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможня, а именно погранслужба.
0: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
22: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
22: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
0: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
23: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
7: В
2: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
0: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
3: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
0: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
3: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
0: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
18: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
8: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
18: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
9: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
1: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
10: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
1: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
12: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное, то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
13: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
0: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
13: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
5: У нас главная цель МИА – призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
0: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
14: Конечно, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
15: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
14: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
15: Так.
14: Сегодня у нас план 480 тысяч. Ну, значит, то есть фактически мы сократили в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я и говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
20: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
7: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
4: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться,

0: как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
3: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: В Айлбрисе дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показало опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
6: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц своего превышала половину.
5: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
7: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного

0: областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
1: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
2: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
3: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
4: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
7: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом – это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, начинался Ванцел лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами, и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
9: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
8: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
9: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
8: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
9: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
8: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
10: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
8: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «ну не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
9: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно.
11: Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
12: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
11: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Вайл вырос и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
10: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
0: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
13: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
1: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
2: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
3: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
4: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
15: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
14: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
15: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
14: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
15: В смысле, в абсолютных цифрах?
14: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
15: Ого!
14: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
15: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
14: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
15: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
14: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
15: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
14: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
15: О, и что там вышло?
14: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
15: Так, а в Витебске?
14: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
15: Вот именно. А если в годах работы считать?
14: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
15: Угу.
14: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
15: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
14: В каком смысле?
15: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
14: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
15: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
14: Включая топ-менеджеров.
15: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
14: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
15: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
14: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
15: Первоначальный взнос.
14: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
15: Так, это сколько выходит?
14: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
15: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
14: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
15: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
14: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
15: Вот-вот. Ну слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
14: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
15: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
14: 413, если быть точной.
15: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
14: Хорошее сравнение.
15: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
14: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно?
15: Абсолютно.
14: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
15: А что тогда, по-твоему?
14: Накопленные имущества предыдущих поколений.
15: А, наследство, помощь родителей.
14: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
15: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
14: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
15: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
14: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
15: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
14: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
15: Насколько огромная?
14: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
15: Разница ощутимая.
14: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
15: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
14: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
15: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
14: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
15: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
14: В смысле? Психологически-то это свои стены.
15: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
14: Временем на дорогу?
15: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
14: Около 40 часов, да.
15: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
14: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
15: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
14: Хрущевки?
15: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
14: Но ремонт сам по себе дорогой.
15: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
14: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
15: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
14: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
15: Ипотекой.
14: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
15: Жестко. 18% – это прямо кабала.
14: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
15: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
14: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
15: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
14: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
15: То есть основной долг не тает?
14: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
15: Покажи на конкретном примере.
14: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
15: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
14: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
15: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
14: В плане чего?
15: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
14: Ну да, потеря работы, декрет.
15: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. малейших сбоев в доходах, и все рушится.
14: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
15: Какой?
14: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
15: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
14: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
15: Логично.
14: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
15: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
14: Механизм распределения.
15: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
14: И кому они достаются?
15: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
14: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
15: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
14: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
15: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
14: Она стремится сделать его финансово емким.
15: Абсолютно верно.
14: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
15: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
14: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
15: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
14: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
15: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
14: Она стремится сделать его финансово емким.
15: Абсолютно верно.
14: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
15: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
14: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
15: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
14: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
15: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
14: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
16: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
17: Урбанистике, да.
16: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
17: Беларусь в том числе, кстати.
16: Беларусь в том числе.
17: Игорь Петрович Сергеенко возглавлял делегацию.
16: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
5: Важный сигнал.
8: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
8: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
19: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
8: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
20: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
8: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
21: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
8: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
22: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых и колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 000 000 тонн зерна, поэтому, в принципе, мы это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
9: Угу.
7: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
9: Но подожди.
7: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
9: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
7: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
9: Какая еще ловушка?
7: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
12: Но это деньги на старт.
7: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
9: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
7: Роскошь сидеть без копейки.
9: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
7: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
9: Да почему съедает-то?
7: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
9: Ну не сгущай краски.
7: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
9: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
7: Ага, базовое.
9: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
7: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
9: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
7: Знаю.
9: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
7: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
9: Зато самые важные доли.
7: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
9: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
7: Нет, но...
9: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
7: Угу.
9: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
7: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
9: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
7: Ой, давай без этого.
9: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
7: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
10: Бюджет не резиновый.
7: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
9: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
7: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
9: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
7: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
9: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
7: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
9: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
7: И что с того?
9: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
7: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
9: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
7: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
9: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
7: Да ну?
9: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
7: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
9: Ну, это...
7: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
9: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
7: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
9: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
7: Угу, работает.
9: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
7: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
10: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
7: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
9: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
7: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
9: До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
11: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру, тебе только 9 лет, продолжая там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые, вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту я уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
5: Важный сигнал.
8: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
13: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать... Непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
8: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
13: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
8: Александр Лукашенко сказал, что, проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
13: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки

0: систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
2: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
0: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
6: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
5: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
7: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У Литовы

0: немцев за это же время. Меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию. И там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
1: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
0: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
1: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
4: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
6: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой, думаю, блин, это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
3: Важный сигнал.
4: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
7: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
4: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарная медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
4: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
9: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
4: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлениям не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
10: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
12: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
11: Абсолютно.
12: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
11: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
12: Давай.
11: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
12: Второй?
11: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
12: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
11: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
12: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
11: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
12: Ага.
11: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
12: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
11: Ну давай.
12: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
11: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
12: Почему?
11: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
12: Так.
11: Транзит Белорускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
12: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
11: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
12: Ну, специфика груза.
11: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
12: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
11: Абсолютно верно.
12: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
11: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
12: БМЗ, да.
11: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ТИИ и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
12: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
11: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
12: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
11: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
12: Это точно.
11: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
12: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
11: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
12: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
11: Конечно, нет.
12: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
11: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
12: Точно.
11: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
12: Да уж.
11: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
12: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
11: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
12: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
11: Что?
12: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
11: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
12: Серые схемы? В авиации?
11: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
12: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
11: Безусловно.
12: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
11: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
12: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
11: Какой?
12: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
11: Ну да, звучит идеально.
12: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
11: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
12: Иллюзия?
11: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
13: Угу.
11: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
12: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
11: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
12: В смысле?
11: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
12: Так, и что произошло?
11: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
12: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
11: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
12: Ого.
11: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
12: Кошмар.
11: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
12: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
11: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
12: Понятно.
11: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
12: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
11: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
12: То есть маржа просто испаряется.
11: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
12: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
11: Вопрос хороший.
12: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
11: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
12: Так.
11: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
12: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
11: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
12: Приходится все переделывать?
11: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
12: Звучит как создание новой машины с нуля.
11: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
12: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
11: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
13: Угу.
11: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
12: Давай.
11: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
12: Ох.
11: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
12: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
11: Что же?
12: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
11: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
12: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
11: И что это значит для инженеров?
12: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ. А без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
11: Слепнет?
12: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
11: Жесть.
12: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
11: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
12: Представила.
11: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
12: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
11: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
12: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
11: Так.
12: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
11: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
12: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
11: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях, но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
12: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
11: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
14: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
13: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняет происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
15: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
13: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запас. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
16: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
13: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
3: 12.
17: Бара.
3: 13.
17: Тера.
3: 14.
17: Чодаха.
3: 15.
17: Пандраха.
3: 16.
17: Солаха.
3: 17.
17: Сатраха.
3: 18.
17: Атара.
3: 19.
17: Унис.
3: 20.
17: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
1: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
18: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
1: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
18: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
19: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
1: пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
20: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
21: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
20: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
21: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
20: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
21: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там и по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
20: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
22: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
20: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
23: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
20: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
18: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
0: Предусматривается по...
18: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
2: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
18: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
10: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
4: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
10: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
4: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
18: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
4: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
0: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
4: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
6: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюги.
7: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
20: Самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
8: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
20: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
9: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
13: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда

0: заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все. Коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
1: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
6: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
5: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических.

0: во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежать, у него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
2: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальностям, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
7: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
6: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
6: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
9: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
6: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
11: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнение плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
12: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
1: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
13: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
1: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсиросе» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
14: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
1: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
15: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
16: Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
18: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
17: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернейки. С белорусской стороны это Григоровщина.
18: Угу.
17: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
18: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
17: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
18: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
17: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
18: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
17: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
18: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
17: Ты про миграционный кризис?
18: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
17: То есть использование людей как инструмент давления?
18: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
17: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
18: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
17: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера, Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
18: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
17: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
18: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
17: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
18: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
17: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
18: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую кузницу, потом Бобровники.
17: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
18: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
17: А теперь?
18: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
17: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
18: Ну, то есть расходы на дизель?
17: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
18: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
17: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
18: Да, между Востоком и Западом.
17: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
18: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
17: Ну и как они выкручиваются?
18: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
17: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
18: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
17: Звучит как адская потеря времени.
18: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
17: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
18: И больше всего страдает критический импорт.
17: Лекарства.
18: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
17: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
18: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
17: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
18: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
17: А, ты про торговлю местами в очередях.
18: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
17: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
18: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
17: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
18: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
17: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
18: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
17: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
18: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
17: И вот тут есть критически важные детали, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
18: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
17: То есть полная блокада отрезает Калининград?
18: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
17: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
18: Дочь по ту сторону.
17: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
18: А теперь?
17: 3 года не виделись?
18: Да.
17: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
18: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
17: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
18: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
17: Как можно сутки высидеть в автобусе?
18: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
17: Географически они в часе езды.
18: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
17: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
18: Как ты себе это представляешь сейчас?
17: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
18: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка. Статус-кво на десятилетия.
17: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
18: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
17: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
18: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
17: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
20: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможня, а именно погранслужба.
19: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
21: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
19: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
21: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
19: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
22: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
19: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
19: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
5: В
0: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
19: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
2: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями 3 коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
19: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
2: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
19: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
1: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
7: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
1: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
23: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
1: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
8: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
1: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
9: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
11: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
19: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
11: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
19: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
12: У нас главная цель не призыв, такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
19: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
13: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
14: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
13: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
14: Так.
13: Сегодня у нас план 480 тысяч.
14: Ну, значит,
13: то есть фактически мы сократились в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
5: Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
6: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
3: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
6: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
3: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия

0: моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: В Айлбрисе дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показало опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешной СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
5: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц своего превышала половину.
4: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
6: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
4: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.

0: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
4: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, начинался Ванцел лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
6: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
5: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
6: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
5: Александр Лукашенко сказал, что, проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
6: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
5: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
7: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
5: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
6: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
8: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
6: Ну, желательно, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Вайлдберрис и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
7: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
1: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
9: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
1: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
10: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
11: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
12: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
0: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
14: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
13: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
14: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
13: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
14: В смысле, в абсолютных цифрах?
13: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
14: Ого!
13: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
14: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
13: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
14: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
13: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
14: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
13: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
14: О, и что там вышло?
13: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
14: Так, а в Витебске?
13: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
14: Вот именно. А если в годах работы считать?
13: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
14: Угу.
13: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
14: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
13: В каком смысле?
14: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
13: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
14: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
13: Включая топ-менеджеров.
14: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
13: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
14: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
13: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
14: Первоначальный взнос.
13: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
14: Так, это сколько выходит?
13: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
14: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в инда положь.
13: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
14: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
13: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
14: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
13: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
14: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
13: 413, если быть точной.
14: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
13: Хорошее сравнение.
14: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
13: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
14: Абсолютно.
13: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
14: А что тогда, по-твоему?
13: Накопленные имущества предыдущих поколений.
14: Наследство, помощь родителей.
13: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
14: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
13: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
14: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
13: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
14: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
13: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
14: Насколько огромная?
13: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
14: Разница ощутимая.
13: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
14: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
13: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
14: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
13: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
14: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
13: В смысле? Психологически-то это свои стены.
14: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
13: Временем на дорогу?
14: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
13: Около 40 часов, да.
14: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
13: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
14: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
13: Хрущевки?
14: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
13: Но ремонт сам по себе дорогой.
14: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
13: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
14: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
13: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
14: Ипотекой.
13: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
14: Жестко. 18% – это прямо кабала.
13: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
14: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
13: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
14: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
13: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
14: То есть основной долг не тает?
13: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
14: Покажи на конкретном примере.
13: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
14: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
13: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
14: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
13: В плане чего?
14: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
13: Ну да, потеря работы, декрет.
14: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
13: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
14: Какой?
13: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
14: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
13: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
14: Логично.
13: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
14: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
13: Механизм распределения.
14: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
13: И кому они достаются?
14: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
13: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
13: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
13: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
13: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
13: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
13: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
13: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
13: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
13: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
14: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
13: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
14: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
13: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
15: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
16: Урбанистике, да.
15: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
16: Беларусь в том числе, кстати.
15: Беларусь в том числе.
16: Игорь Петрович Сергеенко,
15: да,
16: возглавлял делегацию.
15: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
2: Важный сигнал.
5: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: И действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
5: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
6: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
5: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
18: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
5: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
19: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
5: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
20: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
21: Угу.
4: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
21: Но подожди.
4: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
21: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
4: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
21: Какая еще ловушка?
4: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
21: Но это деньги на старт.
4: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
21: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
4: Роскошь сидеть без копейки.
21: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
4: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
21: Да почему съедает-то?
4: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
7: Ну не сгущай краски.
4: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
7: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
4: Ага, базовое.
7: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
4: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
7: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
4: Знаю.
7: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
4: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
7: Зато самые важные доли.
4: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
7: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
4: Нет, но...
7: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
4: Угу.
7: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
8: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
7: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
8: Ой, давай без этого.
7: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
8: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
22: Бюджет не резиновый.
8: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
21: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
8: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
21: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
8: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
21: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
8: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
21: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
8: И что с того?
21: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
8: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
21: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
8: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
21: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
8: Да ну?
21: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
8: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
21: Ну, это...
8: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
21: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
8: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
21: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
8: Угу, работает.
21: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
4: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
9: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
4: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
21: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
4: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
21: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
10: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая там. Ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые. Вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепкой православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
2: Важный сигнал.
5: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
6: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать... Непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
5: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
6: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
5: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
6: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
5: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социалисты.

0: Больший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «ну не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
3: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
5: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
4: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
6: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
4: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
6: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход

0: был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход – прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
1: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище двух браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
6: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой, думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
3: Важный сигнал.
4: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
7: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
4: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано – Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
4: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
9: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей – это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
4: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
10: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопность, и кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. на предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
12: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
11: Абсолютно.
12: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
11: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
12: Давай.
11: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
12: Второй?
11: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
12: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
11: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
12: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
11: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
12: Ага.
11: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
12: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
11: Ну давай.
12: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении? На восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
11: Ну, в теории это звучит легко. Взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
12: Почему?
11: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
12: Так.
11: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
12: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
11: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
12: Ну, специфика груза.
11: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
12: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
11: Абсолютно верно.
12: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
11: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
12: БМЗ, да.
11: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
12: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
11: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
12: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
11: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
12: Это точно.
11: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
12: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
11: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
12: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
11: Конечно, нет.
12: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
11: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
12: Точно.
11: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
12: Да уж.
11: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
12: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
11: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
12: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
11: Что?
12: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
11: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
12: Серые схемы? В авиации?
11: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
12: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
11: Безусловно.
12: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
11: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
12: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
11: Какой?
12: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
11: Ну да, звучит идеально.
12: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
11: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
12: Иллюзия?
11: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
12: Угу.
11: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
12: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
11: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
12: В смысле?
11: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
12: Так, и что произошло?
11: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
12: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
11: В В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
12: Ого!
11: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей – все это за пару часов превращается в пепел.
12: Кошмар.
11: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
12: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
11: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
12: Понятно.
11: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
12: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
11: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
12: То есть маржа просто испаряется.
11: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
12: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
11: Вопрос хороший.
12: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
11: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
12: Так.
11: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
12: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
11: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
12: Приходится все переделывать?
11: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
12: Звучит как создание новой машины с нуля?
11: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
12: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
11: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
12: Угу.
11: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
12: Давай.
11: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
12: Ох.
11: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
12: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
11: Что же?
12: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
11: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
12: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
11: И что это значит для инженеров?
12: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
11: Слепнет.
12: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
11: Жесть.
12: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
11: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
12: Представила.
11: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
12: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
11: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
12: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
11: Так.
12: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
11: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
12: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
11: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
12: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
11: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
14: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
13: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
15: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
13: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
16: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
13: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодага.
17: 15.
18: Пандрага.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатрага.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
19: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
1: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
19: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
20: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
1: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
21: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три...
0: Беларус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
21: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
0: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
21: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
0: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
22: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
0: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
23: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
0: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
24: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
25: Предусматривается по...
24: А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
2: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны, тех, которых у нас...
24: Ну, желательно, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
6: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
4: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
6: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
4: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
24: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
4: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
7: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
4: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
8: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюги.
10: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
9: Самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, еще дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
11: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
9: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
12: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
9: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
13: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
14: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска,

0: Вот и депутат Ирина Луканская.
1: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
2: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
5: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
4: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
6: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил.

0: выжил в штурме, но остался без ноги.
1: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
2: Радиосигнал. Подробно. Важный сигнал.
3: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
4: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
3: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
5: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
3: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
6: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
3: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлениям не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
8: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
9: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
0: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
10: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
0: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсиросе» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко, Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
11: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
0: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
12: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
16: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
15: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патерники. С белорусской стороны это Григоровщина.
16: Угу.
15: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
16: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
15: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
16: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
15: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
16: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
15: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
16: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
15: Ты про миграционный кризис?
16: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
15: То есть использование людей как инструмент давления.
16: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
15: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
16: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
15: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
16: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
15: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
16: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
15: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
16: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
15: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут. Бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
16: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую кузницу, потом Бобровники.
15: Затем литовские Шумско-Тверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
16: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
15: А теперь?
16: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
15: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
16: Ну, то есть расходы на дизель?
15: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
16: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
15: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
16: Да, между Востоком и Западом.
15: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
16: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
15: Ну и как они выкручиваются?
16: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
15: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
16: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
15: Звучит как адская потеря времени.
16: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
15: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
16: И больше всего страдает критический импорт.
15: Лекарства.
16: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
15: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
16: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
15: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
16: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
15: А, ты про торговлю местами в очередях?
16: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
15: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
16: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
15: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
16: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
15: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
16: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
15: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
16: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
15: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
16: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
15: То есть полная блокада отрезает Калининград?
16: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
15: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
16: Дочь по ту сторону.
15: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
16: А теперь?
15: 3 года не виделись?
16: Да.
15: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
16: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
15: При средней пенсии по стране в 200 долларов. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
16: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
15: Как можно сутки высидеть в автобусе?
16: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
15: Географически они в часе езды.
16: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
15: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
16: Как ты себе это представляешь сейчас?
15: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
16: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
15: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
16: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
15: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
16: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
15: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако, для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
18: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
20: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
19: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
21: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
19: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
21: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
19: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
22: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
19: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
19: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
1: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
19: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
4: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями 3 коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
19: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
4: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
19: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
3: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
0: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
5: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
0: Особенно показательно это упрощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
6: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
0: Обращение военнослужащих сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
23: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал. А все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
8: попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
19: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
8: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
19: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
9: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
19: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
10: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
11: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно. Это объективная реальность.
10: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
11: Так.
10: Сегодня у нас план 480 тысяч. Ну, значит, то есть фактически мы сократили в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я и говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
18: Новости регионов на радиосигнал.
24: Трагедия на Белорускалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
24: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
13: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
24: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
13: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
24: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
24: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
24: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: В Айлбрисе дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешной

0: опустилась до 34%, хотя в первый месяц своего превышала половину.
1: Серия ударов, которым сначала подвергались МПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
2: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
1: В начале СО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
3: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
4: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
5: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
6: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
9: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Начинался Ванса-лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами, и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали, они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот, и у нас специальная программа, такая перчинка у нас, и вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами?

0: Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
2: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
2: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
1: Александр Лукашенко сказал, что проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
2: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
3: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что может и могло. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
2: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
5: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
2: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Вайлберис и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Вайлберис и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показала опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешной СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
3: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
6: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
7: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
6: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом то тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
13: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
12: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
13: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, картина реально впечатляет.
12: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, он просто огромен.
13: В смысле, в абсолютных цифрах?
12: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
13: Ого!
12: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
13: Звучит как-то жутковато, скажем прямо.
12: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, бери и покупай, да?
13: Слушай, я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
12: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
13: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
12: Кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
13: И что там вышло?
12: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
13: Так, а в Витебске?
12: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, не такой уж и шокирующий.
13: Вот именно. А если в годах работы считать?
12: Смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
13: Угу.
12: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Или около 43 зарплат.
13: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
12: В каком смысле?
13: Это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
12: Это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
13: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, она же считается как средняя температура по больнице.
12: Включая топ-менеджеров.
13: Конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками продавцов, воспитателей, водителей.
12: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
13: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
12: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
13: Первоначальный взнос.
12: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
13: Так, это сколько выходит?
12: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
13: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индополож.
12: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
13: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте?
12: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
13: Вот-вот. Ну, слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
12: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
13: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
12: 413, если быть точной.
13: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
12: Хорошее сравнение.
13: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
12: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
13: Абсолютно.
12: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
13: А что тогда, по-твоему?
12: Накопленные имущества предыдущих поколений.
13: А, наследство, помощь родителей.
12: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
13: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
12: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
13: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
12: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
13: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
12: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
13: Насколько огромная?
12: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
13: Разница ощутимая.
12: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
13: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
12: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
13: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
12: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
13: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
12: В смысле? Психологически-то это свои стены.
13: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
12: Временем на дорогу?
13: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
12: Около 40 часов, да.
13: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
12: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
13: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
12: Хрущевки?
13: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
12: Но ремонт сам по себе дорогой.
13: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
12: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
13: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
12: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
13: Ипотекой.
12: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
13: Жестко. 18% – это прямо кабала.
12: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
13: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
12: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
13: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку?
12: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
13: То есть основной долг не тает?
12: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, обслуживает интерес банка.
13: Покажи на конкретном примере.
12: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
13: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
12: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
13: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
12: В плане чего?
13: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
12: Ну да, потеря работы, декрет.
13: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейших сбоев в доходах, и все рушится.
12: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
13: Какой?
12: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
13: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
12: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
13: Логично.
12: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
13: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
12: Механизм распределения.
13: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
12: И кому они достаются?
13: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
12: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
12: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
12: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
12: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
12: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
12: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
12: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
12: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
12: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
13: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
12: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
13: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
12: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
14: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
15: Урбанистике, да.
14: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
15: Беларусь в том числе, кстати.
14: Беларусь в том числе.
15: Игорь Петрович Сергеенко возглавлял делегацию.
14: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
0: Важный сигнал.
1: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
17: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
18: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
19: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
20: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, мы это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
21: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
21: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
22: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
21: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
22: Какая еще ловушка?
21: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
2: Но это деньги на старт.
21: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляют, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
2: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
21: Роскошь сидеть без копейки.
2: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
21: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
2: Да почему съедает-то?
21: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
2: Ну не сгущай краски.
21: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
2: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
21: Ага, базовое.
2: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
21: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
2: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
21: Знаю.
2: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
21: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
2: Зато самые важные доли.
21: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
2: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
21: Нет, но...
2: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
21: Угу.
2: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
21: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
2: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
21: Ой, давай без этого.
2: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
21: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
3: Бюджет не резиновый.
21: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
21: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
2: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
21: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
2: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
21: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
2: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
21: И что с того?
2: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
21: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
2: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
21: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
2: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
21: Да ну?
2: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
21: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
2: Ну, это...
21: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
2: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
21: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное, миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
2: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
21: Угу, работает.
2: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
21: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
3: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
21: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
2: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
21: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
2: До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
5: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть, просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому, если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования, и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру. Тебе только 9 лет, продолжая там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые, вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту я уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
0: Два Важный сигнал.
1: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
7: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
7: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
1: Александр Лукашенко сказал, что, проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
7: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
8: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
7: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто
9: кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, другие.

0: Сколько было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами, поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
1: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
0: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
2: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
2: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
0: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
3: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться.

0: Общаться. Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
3: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой, думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
0: Важный сигнал.
1: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальностям, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
4: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
1: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
5: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
6: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей – это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных – это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
1: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
7: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться. Да? Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
9: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
8: Абсолютно.
9: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
8: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
9: Давай.
8: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
9: Второй?
8: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
9: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
8: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
9: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
8: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
9: Ага.
8: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
9: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
8: Ну давай.
9: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
8: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
9: Почему?
8: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
9: Так.
8: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
9: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
8: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
9: Ну, специфика груза.
8: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские глубокие склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
9: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
8: Абсолютно верно.
9: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
8: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
9: БМЗ, да.
8: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
9: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
8: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
9: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
8: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
9: Это точно.
8: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
9: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
8: И результат – многокилометровые очереди из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
9: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
8: Конечно, нет.
9: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
8: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
9: Точно.
8: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
9: Да уж.
8: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
9: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
8: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
9: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
8: Что?
9: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
8: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
9: Серые схемы? В авиации?
8: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
9: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
8: Безусловно.
9: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
8: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
9: Слушая все это, напрашивается в пламе логичный вывод.
8: Какой?
9: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
8: Ну да, звучит идеально.
9: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
8: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
9: Иллюзия?
8: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
9: Угу.
8: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
9: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
8: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
9: В смысле?
8: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
9: Так, и что произошло?
8: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
9: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
8: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
9: Ого.
8: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
9: Кошмар.
8: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
9: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
8: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
9: Понятно.
8: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
9: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
8: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
9: То есть маржа просто испаряется.
8: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
9: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
8: Вопрос хороший.
9: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
8: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
9: Так.
8: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
9: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
8: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
9: Приходится все переделывать?
8: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
9: Звучит как создание новой машины с нуля?
8: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
9: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
8: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
9: Угу.
8: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
9: Давай.
8: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
9: Ох.
8: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
9: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
8: Что же?
9: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
8: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
9: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
8: И что это значит для инженеров?
9: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
8: Слепнет.
9: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
8: Жесть.
9: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
8: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
9: Представила.
8: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
9: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
8: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
9: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
8: Так.
9: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
8: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
9: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
8: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
9: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
8: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи. Гречка с курицей неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
11: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
10: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
12: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
10: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запас. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
13: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
10: По словам экспертов, причину ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
17: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
16: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
17: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. в распоряжение сил специальных операций.
16: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
18: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
16: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
20: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше. А точнее, о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
19: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
20: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
19: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
20: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
19: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
21: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
19: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
3: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
19: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
17: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра. Потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
4: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
17: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут... Ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат пока. Пока, ну, в общем, мы живы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
22: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
1: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
22: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
17: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
5: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
6: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях на 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюги.
23: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
7: самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
8: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
7: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
9: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
7: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
12: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
24: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
25: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только

0: И до сих пор он оттуда не уволен. Это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
1: Ситуации в армии, тогда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
2: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
3: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навве.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся

0: ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
2: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
1: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарные медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано. Первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
4: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей – это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных – это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
1: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
6: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не будут все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
8: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
7: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие СТВ-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
9: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
7: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсиросе» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
10: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
7: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
11: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
12: 2.
13: До.
12: 3.
13: Тин.
12: 4.
13: Чар.
12: 5.
13: Пять.
12: Шесть.
13: Че.
12: Семь.
13: Сад.
12: Восемь.
13: Ат.
12: Девять.
13: Но.
12: Десять.
13: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
15: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
14: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
15: Угу.
14: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
15: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
14: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
15: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
14: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
15: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
14: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
15: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. сервера чинят за сутки. А здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
16: Ты про миграционный кризис?
15: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
16: То есть использование людей как инструмент давления.
15: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
16: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
15: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
16: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
15: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
16: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
15: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
16: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
15: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
16: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
15: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
16: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
15: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
16: А теперь?
15: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
16: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
15: То есть расходы на дизель.
16: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
15: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
16: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
15: Да, между Востоком и Западом.
16: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
15: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
16: И как они выкручиваются?
15: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
16: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
15: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
16: Звучит как адская потеря времени.
15: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
16: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
15: И больше всего страдает критический импорт.
16: Лекарства.
15: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
16: Сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
15: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
16: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
15: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
16: А, ты про торговлю местами в очередях?
15: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
16: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
15: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
16: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
15: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
16: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
15: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
16: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
15: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
16: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
15: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
16: То есть полная блокада отрезает Калининград?
15: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
16: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
15: Дочь по ту сторону.
16: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
15: А теперь?
16: 3 года не виделись?
15: Да.
16: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
15: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
16: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
15: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
16: Как можно сутки высидеть в автобусе?
15: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
16: Географически они в часе езды.
15: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
16: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
15: Как ты себе это представляешь сейчас?
16: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
15: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
16: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
15: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. молодежь уедет.
16: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
15: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
16: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
20: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
19: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
21: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
19: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
21: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты, возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
19: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
22: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
19: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
19: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
2: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
19: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
3: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
19: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
3: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
19: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
23: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
1: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
6: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
8: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
6: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
9: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное, то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
24: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
19: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
24: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
19: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
7: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
19: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
10: Конечно, для граждан, состоящих на учете нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. Коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
11: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
10: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
11: Так.
10: Сегодня у нас план 480 тысяч. Ну, значит, то есть фактически мы сократили в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я и говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
12: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
12: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
13: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
12: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
13: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
12: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
12: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
12: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новый
16: Новости союзного государства.
17: Вайлберис и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Вайлберис и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
18: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
17: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопрос и ответ

0: момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
1: В начале СОУ на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
3: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
4: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
5: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
8: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался Ванцел лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы. И плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. Им некуда в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся

0: Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
2: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
2: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
1: Александр Лукашенко сказал, что, проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
2: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
3: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «ну не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
2: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда.
5: Это предусматривается по...
2: А вы пишете, ребят, ну я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
5: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
2: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. А завтра, может быть, они будут... Ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове Спиткевич, но они должны дать результат. Пока, ну, в общем, мы живы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: В Айлбарисе дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешной СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
3: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
6: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
7: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
6: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской области и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
13: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
12: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
13: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
12: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
13: В смысле, в абсолютных цифрах?
12: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
13: Ого!
12: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
13: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
12: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
13: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
12: Почему иллюзия? Цифры-то реальные.
13: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
12: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
13: О, и что там вышло?
12: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
13: Так, а в Витебске?
12: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
13: Вот именно. А если в годах работы считать?
12: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
13: Угу.
12: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
13: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
12: В каком смысле?
13: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
12: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
13: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
12: Включая топ-менеджеров.
13: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
12: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
13: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
12: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
13: Первоначальный взнос.
12: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
13: Так, это сколько выходит?
12: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
13: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индо положь.
12: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
13: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
12: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
13: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
12: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
13: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 25-м году превысила 410 долларов.
12: 413, если быть точной.
13: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
12: Хорошее сравнение.
13: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
14: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
13: Абсолютно.
14: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
13: А что тогда, по-твоему?
14: Накопленные имущества предыдущих поколений.
13: А, наследство, помощь родителей.
14: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
13: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
14: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
13: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
14: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
13: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
14: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
13: Насколько огромная?
14: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
13: Разница ощутимая.
14: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
13: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
14: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
13: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
14: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
13: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
14: В смысле? Психологически-то это свои стены?
13: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
14: Временем на дорогу?
13: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
14: Около 40 часов, да.
13: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
14: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
13: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
14: Хрущевки?
13: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
14: Но ремонт сам по себе дорогой.
13: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
14: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
13: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
14: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
13: Ипотекой.
14: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
13: Жестко. 18% – это прямо кабала.
14: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
13: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
14: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
13: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
14: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
13: То есть основной долг не тает?
14: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
13: Покажи на конкретном примере.
14: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
13: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
14: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
13: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
14: В плане чего?
13: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
14: Ну да, потеря работы, декрет.
13: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
14: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
13: Какой?
14: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
13: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
14: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
13: Логично.
14: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
13: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
14: Механизм распределения.
13: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
14: И кому они достаются?
13: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
14: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
14: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
14: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
14: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
14: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
14: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
14: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
14: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
14: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
13: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
14: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
13: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
14: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
15: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
16: Урбанистике, да.
15: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
16: Беларусь в том числе, кстати.
15: Беларусь в том числе.
16: Игорь Петрович Сергеенко,
15: да,
16: возглавлял делегацию.
15: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
0: Важный сигнал.
1: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
18: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
19: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
20: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
21: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 000 000 тонн зерна, поэтому, в принципе, мы это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
5: Угу.
2: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
5: Но подожди.
2: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
5: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
2: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
5: Какая еще ловушка?
2: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
22: Но это деньги на старт.
2: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
2: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
2: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
22: Да почему съедает-то?
2: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
2: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
2: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
2: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
2: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
2: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
2: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
2: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
2: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
2: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
2: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
2: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
3: Бюджет не резиновый.
2: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
22: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
2: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
2: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
2: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
2: И что с того?
22: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
2: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
22: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
2: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
22: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
2: Да ну?
22: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
2: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
22: Ну, это...
2: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
22: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
2: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
22: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
2: Угу, работает.
22: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
2: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
3: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
2: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
2: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Священник Павел Островский о том, можно ли православному человеку читать Коран.
7: Всегда, когда мы хотим что-либо сделать, мы должны ответить на вопрос «зачем?». То есть просто так что-либо делать бессмысленно точно не нужно. Поэтому если человек хочет изучить Коран, то есть православный христианин, потому что ему это нужно для общего образования или потому что он собирается вести просветительскую деятельность среди мусульман, это одна история. Если он хочет именно для общего образования и, так скажем, чтобы сравнить свою веру с другой верой, то тогда сначала все-таки надо знать свою веру. И, конечно, не после детской Библии нужно тогда изучать Коран, а нужно сначала все-таки изучить православную веру, тебе только 9 лет, продолжая там, ну, во-первых, нужно читать Евангелие уже взрослые, вот, там, задавать вопрос, ты большая умничка, потому что ты уже не первый раз звонишь, у тебя вопрос очень серьезный. Вот продолжать так вот возрастать в православной вере, когда уже окрепнешь в ней, когда будешь такой крепко православной христианкой, уже серьезно начать изучать и другие религии. Вот так я, например, делал, да, то есть я начал изучать другие религии, включая в том числе читал Коран, когда мне было уже в районе там 30 лет. Вот к этому моменту я уже был православный христианин, все уже понимал, но уже изучал так вот уже серьезно позже. Вот мне кажется, лучше так поступать, когда уже будешь твердо на ногах стоять христианских.
0: Важный сигнал.
1: СССР – это лучшее, что было. Лукашенко заявил, что Беларуси не хватает системы управления советских времен. Как стране жилось при Союзе? О том, что в Беларуси не хватает той системы управления, которая была в советские времена, Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Вилейский район.
8: Не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать... Непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
1: В качестве положительного примера страны, которая, опираясь на опыт коммунистической партии, сохраняя ее наследие и государственную систему управления, успешно развивается, Александр Лукашенко назвал Китай.
8: Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом.
1: Александр Лукашенко сказал, что, проработав уже очень много президентом, он, как никто другой, чувствует, что не хватает советской системы управления государством и серьезной кадровой работы.
8: Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
1: По Советскому Союзу ностальгирует не только президент, но и некоторые белорусы, потому что при нем жилось лучше, чем сейчас. Об этом говорят не только социологи, но и сами граждане, которых спросили, хотят ли они вернуться в СССР, и если да, то почему. И вот какие ответы получили журналисты.
9: Граждане рассказывают, что денег хватало, коммуналка была дешевой, продукты вкуснее, было больше правды, хотелось жить, а сейчас все дорого, нестабильно, страшно и непредсказуемо.
1: При СССР жизнь была хоть и нелегкой, но предсказуемой и стабильной. Даже ценники на товарах и продуктах печатались заранее и не менялись годами. Сейчас же все иначе. Принято считать, что ностальгия по СССР – это удел пенсионеров. Согласно опросам, наибольший уровень ностальгии среди тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, главной эмоцией, являющейся подлинным драйвером тоски по СССР, служит банальное «но не могло ведь все это быть зря». А сейчас задумались, что «может и могло». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
8: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет,
6: Ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Но хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше, от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник.

0: заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
1: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
1: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
0: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов.

0: Радио «Сигнал».
1: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей, водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
3: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
0: Важный сигнал.
1: Женщины, добро пожаловать в армию. Минобороны обновила список специальностей для воинского учета. Теперь девушки будут служить с 19 лет. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ вступает в силу после официального опубликования. Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире и приведен в соответствие с действующей классификацией образовательных программ. Согласно постановлению, первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по специальности, необходимым для вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В список включены специальности среднего, специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки, отметили в Минобороны.
4: Среди них ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело и фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
1: Постановление Минобороны от 3 февраля 2020 года предусматривало постановку на воинский учет женщин с существенно более узким перечнем специальностей. Тогда он включал врачей по направлениям лечебное дело и медико-профилактическое дело, ряд программ переподготовки врачей, а также специалистов со средним медицинским образованием и специальностям лечебное дело и сестринское дело, и две программы переподготовки среднего медперсонала – анестезиологию и хирургию. В новой редакции впервые появились ветеринарная медицина, фармация, медико-диагностическое дело, сестринское дело как специальность высшего образования, а также ряд новых программ переподготовки. Одновременно перечень был приведен в соответствие с новой системой кодов образовательных специальностей, отмечает юрист Илья Дунаев.
5: При этом сама обязанность постановки на воинский учет женщин с соответствующим образованием не является нововведением. Она была закреплена еще постановлением 2020 года. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: При этом обозреватели указывают на то, что в последнее время в стране продолжаются мероприятия, похожие на скрытую мобилизацию. Вскоре такие мероприятия могут усилиться, считает военный эксперт Александр Короленко.
6: Те мероприятия по учету, проверке, постановке на дополнительный учет каких-то воинских специальностей, это как раз-таки и есть та самая скрытая мобилизация. И ограниченный призыв на сборы офицеров – это тоже та или иная форма мобилизации. Та информация о том, что на некоторых предприятиях производится дополнительная оценка и учет автотранспорта, который будет использоваться в случае мобилизации для перевозки мобилизованных, это тоже говорит о том, что все эти мероприятия ведутся.
1: В то же время в военкоматах утверждают, что никакой мобилизации нет. В частности, военком Брест заверил, что людям беспокоиться не о чем, потому что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. Однако в соцсетях таким заявлением не поверили. Люди говорят, если власти официально заявляют, что беспокоиться не о чем, значит волноваться таки стоит. А обновление списка специальностей для воинского учета еще больше усилило тревожное настроение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Гродненской области Юрий Караев о перевоспитании нерадивых тружеников.
7: Ну, такая интересная тема, да, главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, тех, кто ворует во время уборочной материальные средства, а что выделяется на уборочную? Это дистопливо, в первую очередь, бензин, да, средства воздействия на растения. Ну и всегда, независимо от уборочной, есть комбикорм, да. Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал, и поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра. Мы тут все чудеса, как говорится, проявляем расторопности. Кто-то не спит, кто-то запчасти подвозит, кто-то комбайнер заряжен, чтобы с утра и до самой-самой ночи работать, а кто-то вот на этом решил нажиться, да. Этих людей мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области. Не сильно так, чтобы не пострадала наша уборка. И посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
9: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
8: Абсолютно.
9: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
8: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
9: Давай.
8: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
9: Второй?
8: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
9: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
8: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
9: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
8: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
9: Ага.
8: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
9: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
8: Ну давай.
9: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
8: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
9: Почему?
8: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
9: Так.
8: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
9: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
8: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
9: Ну, специфика груза.
8: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
9: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
8: Абсолютно верно.
9: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
8: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
9: БМЗ, да.
8: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ТИ, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
9: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
8: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
9: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
8: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
9: Это точно.
8: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
9: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
8: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
9: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
8: Конечно, нет.
9: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
8: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
9: Точно.
8: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
9: Да уж.
8: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
9: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
8: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
9: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
8: Что?
9: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
8: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
9: Серые схемы? В авиации?
8: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
9: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
8: Безусловно.
9: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
8: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
9: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
8: Какой?
9: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
8: Ну да, звучит идеально.
9: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
8: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
9: Иллюзия?
8: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
9: Угу.
8: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
9: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
8: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
9: В смысле?
8: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
9: Так, и что произошло?
8: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
9: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
8: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
9: Ого.
8: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
9: Кошмар.
8: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
9: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
8: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
9: Понятно.
8: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
9: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
8: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
9: То есть маржа просто испаряется.
8: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
9: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
8: Вопрос хороший.
9: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
8: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
9: Так.
8: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
9: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
8: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
9: Приходится все переделывать?
8: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
9: Звучит как создание новой машины с нуля?
8: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
9: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
8: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
9: Угу.
8: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
9: Давай.
8: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
9: Ох.
8: функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
9: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
8: Что же?
9: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
8: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
9: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
8: И что это значит для инженеров?
9: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
8: Слепнет?
9: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
8: Жесть.
9: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
8: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
9: Представила.
8: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
9: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
8: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
9: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
8: Так.
9: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
8: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
9: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
8: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
9: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
8: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
11: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
10: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
12: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
10: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запас. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращается производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
13: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
10: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
0: 12.
14: Бара.
0: 13.
14: Тера.
0: 14.
14: Чодага.
0: 15.
14: Пандрага.
0: 16.
14: Сола.
0: 17.
14: Сатрага.
0: 18.
14: Атара.
0: 19.
14: Унис.
0: 20.
14: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
15: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
16: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
15: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
16: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
15: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
17: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
15: пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
19: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше. А точнее, о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
18: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
19: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
18: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
19: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
18: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
20: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
18: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
21: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
18: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об актуальности проекта Академии интеллектуальных технологий.
16: Проект этот крайне важен, он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишете «ребят», но я на Перцова скажу: «Слушай, ты ребенок, иди туда». Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
3: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
16: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут, ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат пока, ну, в общем, мы живы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
7: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все... работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
1: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
7: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
1: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
16: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
1: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
4: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
5: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллион тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюги.
22: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
10: Самостоятельно пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно, поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
23: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
10: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
6: Губернатор начинает давить на предприятие, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
10: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
11: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
24: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: ВИЧ штурму не помеха. Войса с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
12: Просто нет слов. Но когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть

0: Алексеевича незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежать, у него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
1: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
2: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые они забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое.

0: Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
2: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
1: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
3: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
1: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
3: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
1: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
4: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
6: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Патологическая деформация?
7: Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
6: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
8: Правильно все выполняют?
6: Мы нет.
5: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
9: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
9: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
9: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
9: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
9: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
1: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
9: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
8: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
1: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
10: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
1: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
10: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
1: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
11: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
1: В В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
12: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за 350 долларов.
1: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
5: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
13: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
5: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
14: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
5: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
15: Все стало. Бедняга машина.
16: Капец.
17: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
5: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
18: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
5: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязное оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
16: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
1: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, «но если они дают результат, им надо платить».
16: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
1: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
19: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
1: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
19: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
1: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9000 рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграниц Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
21: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
5: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
21: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
5: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
16: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку 8% годовых.
20: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
2: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
20: Стоп. Если работают оба, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
2: Звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
20: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
2: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
20: Логично.
2: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
20: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
2: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, расслабился и подписал договор.
20: И что происходит, когда ставка растет?
2: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
20: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
2: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
20: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, не отдавать лишнее.
2: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
20: Страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
2: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
20: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
2: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
20: А, то есть это не разовый платеж?
2: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
20: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
2: Если бы... качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
20: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
2: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
20: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
2: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
20: Ого! Разве это не город должен делать?
2: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
20: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
2: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
20: Ну да, когда слышно каждый чих.
2: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
20: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
2: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
20: И люди паркуются друг у друга на головах.
2: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
20: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
2: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
20: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
2: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
20: И никакой компенсации.
2: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
20: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
2: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
20: Звучит пугающе.
2: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
20: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
2: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
20: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
2: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
20: А если решишь уйти?
2: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
20: Ну да, ему деваться некуда.
2: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
20: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
2: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
20: На чем, например?
2: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
20: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
2: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
20: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
2: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
20: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
2: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
20: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
2: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
20: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
2: Да.
20: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
2: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
20: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
2: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
20: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
2: Без глобальных структурных реформ никто.
20: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
2: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
20: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
2: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
20: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
2: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков, покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
0: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
10: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
3: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
4: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
22: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
23: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
3: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
24: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
3: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
25: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
3: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: «Мамы говорят» на радиосигнал.
26: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: тысячи рублей нет.
7: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
11: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
12: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
26: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
13: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
26: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
30: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
26: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
31: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
31: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
31: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение.

0: Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехимии объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехимии понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
4: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
3: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
3: В Белнефтехимии подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
3: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях

0: Дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
3: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
4: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
3: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
4: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
3: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
5: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
6: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
3: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
3: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
4: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
3: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику, рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
2: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
3: Второе предприятие – компания «ТИСА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
2: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
3: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
7: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
0: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
7: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так, не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерное подразделение, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
0: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
8: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
9: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
11: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, 30 тысяч долларов, не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете 30 тысяч долларов, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти 30 тысяч долларов, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
10: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
11: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
10: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
12: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
10: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
13: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
10: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
14: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
15: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
16: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
17: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
20: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
0: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
5: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
5: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
22: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын мне очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся с семьей и едем на машине.
3: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
23: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
3: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
2: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная молва считает съедобными, тоже входят в этот список.
3: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
3: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
23: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
3: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
4: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
3: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
21: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
24: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
25: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
3: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
26: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
26: Со свежим ремонтом, да?
7: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
26: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
26: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
7: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
26: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
7: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
26: Ну, логично, да.
7: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
26: Типа, куда эти деньги девать?
7: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
26: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
7: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
26: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
7: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
26: Точно.
7: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
26: И цены там тоже скакнули.
7: Взлетели на 15-23% всего забот.
26: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
7: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
26: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
7: Бывало, да.
26: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
7: Давай посчитаем.
26: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
7: Никакой же.
26: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
7: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
26: Ага.
7: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
26: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
7: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
26: Ого, всей семьей впрягаются.
7: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
26: Это когда сначала гасишь только проценты?
7: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
26: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
7: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
26: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
7: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
26: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
7: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
26: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
7: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
26: И это не блеф, да.
7: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
26: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
7: О, это извечный спор.
26: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
7: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
26: Почему?
7: Если не учитывать полную стоимость владения.
26: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
7: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
26: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
7: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
26: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
7: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
26: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
7: Ну да.
26: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
7: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
26: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
7: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
26: Логистика.
7: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
26: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
7: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
26: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
7: Немало.
26: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
7: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
26: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
7: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
26: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
7: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
26: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
7: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
26: А остальные 65% – это подушка безопасности?
7: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
26: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
7: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
26: Неузаконенные перепланировки.
7: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
26: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
7: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
26: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос – Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
7: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
26: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
8: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
9: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
8: Беларус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
9: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детские пособия.
8: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату.

0: 160 рублей, и то только многодетным, на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
1: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
2: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе, даже банальные гигиенические средства.
1: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
3: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
1: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
6: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
5: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
6: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
5: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
7: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
8: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
9: Ждем бензин.
5: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны.

0: спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
1: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
4: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
3: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
5: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
3: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
6: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
3: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
7: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
1: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
7: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
1: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
8: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
1: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
9: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
10: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я, решили бы все проблемы.
1: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на радиосигнал.
1: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
7: В фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
1: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
11: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
1: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
11: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
1: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
12: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
1: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
12: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
1: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях, а за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
12: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск, выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
1: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
13: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
14: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
15: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
16: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
17: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
18: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
1: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
19: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. Его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно. Понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
3: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
19: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
3: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
20: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
3: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
21: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
3: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
22: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о бочной форме обучения, отметили в ведомстве.
6: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
22: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
0: Концы с концами еле сходятся.
4: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
5: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
22: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
24: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
22: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
25: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
3: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
7: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
3: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
6: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
3: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
3: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра агроэкспорта, к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
11: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
10: Разве нет?
11: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке. Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
10: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
11: Угу.
10: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
11: так.
10: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
11: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
10: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
11: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
10: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
11: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
10: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
11: Конечно, нет.
10: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
11: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
10: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
11: Да, тогда рынок перегрелся.
10: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
11: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
10: Ну, логично, да.
11: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
10: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
11: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
10: Ага.
11: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
10: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
11: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
10: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
11: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
10: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
11: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
10: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Шаклан, ФАФ, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
11: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
10: То есть склады переполнены.
11: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
10: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
11: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
10: Он считает только деньги.
11: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
10: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
11: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
10: Который нужно спасать в первую очередь?
11: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
10: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
11: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
10: Так.
11: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
10: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
11: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
10: А по факту?
11: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
10: И условия пишутся под конкретного победителя?
11: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
10: И побеждает домашний российский производитель.
11: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
10: А чем тогда?
11: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
10: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
11: Есть, да.
10: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
11: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
10: То есть там не важна кредитная ставка банка?
11: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
10: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
11: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
10: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
11: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
10: Почему мизер?
11: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
10: Ну подожди, рынки же там гигантские.
11: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
10: Это правда.
11: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
10: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
11: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
10: Замкнутый круг.
11: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
10: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
11: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
10: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
11: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
10: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
11: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
10: Мертвый груз.
11: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
10: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
11: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
10: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
11: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
10: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
11: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
10: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
11: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
10: Так.
11: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
10: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
11: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
10: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
11: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
12: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
11: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
12: Потому что зависимость никуда не делась.
11: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
12: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
11: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. И годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессионалов. национальных перспектив.
10: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
11: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
10: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
11: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
10: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
11: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
10: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. Вот в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
13: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
14: 11. На нашей земле 3500.
13: Угу.
14: И 12 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата.
13: Естественно, выход, на выходе на это было поменьше. Да? А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
1: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
18: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
19: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
26: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
27: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
26: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
27: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
26: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на Земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
26: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за

0: опасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
2: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
0: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
3: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
0: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
4: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
0: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало.

0: рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
1: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
0: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
2: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
2: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
0: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
3: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
6: Проверяю проводимость.
7: Все проводится?
6: Да. Все есть?
7: Нет.
6: Патологическая деформация?
7: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
6: Да, грудная клетка. Кислород идет.
8: Правильно все выполняют?
6: Мы нет.
5: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
9: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
9: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
9: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
9: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать, все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
9: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
0: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
9: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
8: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
0: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
0: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
10: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
0: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
10: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
0: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
11: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
0: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
12: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за $350.
0: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
13: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
5: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
14: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
5: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
15: Все стало. Бедняга машина.
16: Капец.
17: Дорогие машины, лучше не суньте сюда.
5: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
18: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
5: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязная разное оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
16: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, «но если они дают результат, им надо платить».
16: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
0: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
19: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
0: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
19: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
0: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9000 рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
1: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне, но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
5: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
1: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
5: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
16: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
22: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
21: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
22: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
21: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
22: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
21: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
22: Ну да, логично.
21: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
22: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
21: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
22: И что происходит, когда ставка растет?
21: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
22: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
21: Да. И итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
22: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
21: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
22: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
21: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
22: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
21: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
22: А, то есть это не разовый платеж?
21: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
22: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
21: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
22: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
21: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
22: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
21: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
22: Ого! Разве это не город должен делать?
21: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
22: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
21: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
22: Ну да, когда слышно каждый чих.
21: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
22: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
21: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
22: И люди паркуются друг у друга на головах.
21: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
22: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
21: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
22: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
21: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
22: И никакой компенсации.
21: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
22: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
21: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
22: Звучит пугающе.
21: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
22: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
21: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
22: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
21: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
22: А если решишь уйти?
21: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
22: Ну да, ему деваться некуда.
21: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
22: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
21: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
22: На чем, например?
21: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
22: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
21: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
22: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
21: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
22: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
21: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
22: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
21: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
22: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
21: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
21: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
2: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
21: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
2: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
21: Без глобальных структурных реформ никто.
2: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
21: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
2: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
21: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
2: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
21: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
10: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
0: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
3: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, в тумане живем тут. Сил уже нету.
6: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
7: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
0: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
23: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, ну, потерпят, кто про них думает.
0: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
24: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
0: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
25: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях «Битва». Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
26: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
27: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
28: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
29: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
30: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
25: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
31: Концы с концами еле сходятся.
32: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
33: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
1: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
25: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится. Мол, приоритеты сейчас другие.
5: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
25: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
8: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
0: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
8: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
0: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
8: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях по реализации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
0: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко,

0: воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте, поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий. При этом, чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хоть не дефицит, как в России. Насколько с 5 августа по всей Беларуси подорожает топливо? С 5 августа автомобильное топливо подорожает еще на 1 копейку. Литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек. 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 70 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 92 копейки. Предыдущее подорожание топлива произошло 8 июля, а до этого повышение цен было 24 июня. В Белнефтехиме объясняют подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
4: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
3: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
5: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
3: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо происходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
6: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
3: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна увеличила его поставки в Россию, полагают эксперты. По их словам, это может обернуться существенным подорожанием бензина на внутреннем рынке, ведь его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы.

0: новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Людей держат за свиней. В Могилевской области популярный магазин торговал просрочкой в 200 суток.
2: Приостанавливаем работу частного магазина потребительских и продовольственных товаров в агрогородке Тимоново Климовичского района. Во время проверки контролеры выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, в продаже находилась продукция с истекшими сроками годности. Причем срок просрочки отдельных товаров превышал 200 суток.
1: О вопиющих нарушениях в Тимоново заявила пресс-служба Комитета государственного контроля. По данным ведомства, помимо просроченных продуктов, в магазине продавалась обувь без средств идентификации и без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.
2: Кроме того, проверяющие зафиксировали нарушения санитарных норм. На колбасных изделиях отсутствовали сведения о дате и времени вскрытия упаковки. В торговом объекте не было контрольных весов. Часть товаров реализовывалась без ценников. Более того, аналогичные нарушения в этом магазине уже выявлялись в прошлом году.
1: Напомним, что ранее аналогичное нарушение контроллеры «Март» также зафиксировали в Быховском и Кричевском районах Могилевщины. Магазины торговали просроченным хлебом, кондитеркой и колбасой. В отдельных случаях товар лежал на прилавке лишние 150 суток. Особенно остро проблема просрочки стоит в деревенских магазинах, жалуются местные жители.
3: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
4: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку со списком, покупаем все наперед. И везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
1: При этом чиновники и лично Александр Лукашенко постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. В итоге молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Еще два завода в черном списке. Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий.
2: Санкции введены против белорусских предприятий «Открытое акционерное общество «Кидматек» и общество с ограниченной ответственностью «ТИССА».
1: Такой указ подписал Владимир Зеленский. Первое предприятие – «Кидматек» из Оршанского района. Компания не скрывает, что выпускает продукцию военного назначения. Оптику, системы наблюдения, элементы противовоздушной обороны, бронежилеты и военную робототехнику. Рассказывает военный аналитик Дмитрий Рогальский.
5: У них прямо на сайте написано, что предприятие занимается ремонтом авиационных и противотанковых ракет. Ранее «Кидматек» получала награду белорусского Госкомвоенпрома за технологию ремонта и продление срока службы противотанковых ракет. А в 2025 году предприятие подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Формально речь шла о гражданской продукции. Однако Украина считает компанию частью цепочки, которая обслуживает российский военно-промышленный комплекс.
1: Второе предприятие – компания «ТИССА» из Молодечна. Она производит радиационно-защитные двери, камеры, панели и оборудование для так называемых «чистых помещений», говорит эксперт.
5: А вот эта продукция уже используется в медицине, фармацевтике, электронной промышленности и научных лабораториях. На сайте предприятия также указано, что компания выполняет проекты для российских организаций. При этом открытой информации о конкретных военных контрактах ТИСа нет. Но если Украина внесла компанию в один пакет с поставщиками российского ВПК, значит, у ее спецслужб есть основания считать, что продукция или услуги предприятия используются и в военных проектах.
1: По словам юристов, санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов через Украину и прекращение действия лицензий. Для белорусских предприятий это удар по возможности работать с иностранными партнерами, закупать оборудование и проводить расчеты. К тому же часто вслед за украинскими ограничениями санкции вводят и страны Евросоюза, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Первые солдаты-штрафники. В Гродненской области нашли целый взвод недобросовестных работников, которых отправят в армию. Речь о 30 работниках, которых готовы отправить в армию из-за плохой работы во время уборочной кампании, сообщил председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев.
7: Так вот, этих людей, их не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую подготовку, их боевую готовность, как министр обороны сказал. И поэтому у нас таких пару-тройку десятков набралось, как я шучу, на взвод мы их набрали. Это те, кто не понял, что все работают на урожай и решил на этом или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить. Ну, расхитители, как раньше говорили, социалистического имущества, да, народного добра.
6: По словам Караева, этих людей военкоматами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов и директоров предприятий собрали по всей области. Часть провинившихся отправят на границу с Украиной, а часть будет бесплатно работать на укладке шпал или строительстве дорог.
7: Посмотрим, кто из них куда годен. Если есть те, кто готов с оружием в руках, так не сильно что совершили, да, они потренируются с оружием в руках, как говорил президент, ближе к южной границе. Остальных отправим на так называемые работы оборонного характера. Это у нас сейчас стройбата нету в стране, но есть инженерные подразделения, и без оружия потаскать шпалы, покопать что-нибудь, поукладывать рельсы или какую дорогу, им будет самое полезное.
6: Отправлять в армию людей, которые плохо работают на уборочной, на прошлой неделе потребовал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
8: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
6: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
9: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
6: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов, военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Кредитный подвох. Молодая семья из Бреста взяла кредит на квартиру, а получила удавку на 20 лет. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра столицы достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест – $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают возможность купить квартиру в кредит. Один из пользователей рассказал о своем опыте.
11: Я недавно рассчитывал кредит в одном из белорусских банков на покупку квартиры. И давайте приведу вам пример. Если, допустим, вы хотите взять, ну вот, $30 000 не хватает вам что-то купить, либо просто вот на этих цифрах. Ставка сейчас около 16,5% годовых. Вы берете $30 000, и ежемесячный платеж у вас составляет в районе 1460 белорусских рублей. И из этой суммы, чтобы вы понимали, за долг, вот за эти $30 000, то, что берете, вы в месяц отдаете только 80 рублей. А вся остальная сумма, там 1370, 1360 рублей, это просто плата за то, что вот вы взяли денежки.
10: Условия ипотеки в белорусских банках мужчина назвал грабежом. Многие пользователи в комментариях с ним согласились. Они советуют перед тем, как подписывать кредитный договор, обязательно внимательно изучить график платежей. Первые годы заемщики в основном платят банку, а не уменьшают свой долг. Сам автор видео советует трижды подумать, чем соглашаться на добровольное рабство ради квартиры.
11: Я, конечно, ничего не агитирую, но просто имейте в виду, какая переплата в 13 раз за то, что вы пользуетесь кредитом. Конечно, у кого-то безвыходная ситуация, то такое себе. Ну, ничего не поделаешь, придется покупать. Но так лишний раз, конечно, стоит задуматься об этом.
10: На фоне роста цен на квадратные метры Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья. Однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
12: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
10: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, среднестатистическому белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать с белорусом, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
13: Одинокий человек накоплений 10 000 долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 000 долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
10: Эксперты отмечают, что во многих финучреждениях кредиты на жилье подорожали. На этом фоне белорусы, у которых есть сбережения, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
6: Цены снова улетают. Инфляция в Беларуси оказалась в разы выше, чем в любой стране Европы. По данным Нацбанка, в июне инфляция в Беларуси составила 4,3%. Для сравнения, средний уровень инфляции в странах Евросоюза за тот же период был 2,9%. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
14: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
6: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
15: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. И наши меры будут приняты самые жестокие.
6: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
16: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
6: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
17: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
6: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Что касается стран ЕС, то самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии – 9,2%. Далее идут Литва и Болгария. Там инфляция в июне составила 5,4% и 5,2% соответственно. Самый низкий показатель оказался в Швеции – всего 1%. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
6: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучение.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
6: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: За прошедшие выходные в Беларуси спасатели спасли 19 человек, однако еще 10 человек погибли на воде. Одна из трагедий произошла в карьере возле хутора Арунги Волковыского района. По предварительной информации, 53-летний мужчина зашел в воду, нырнул и больше не появился на поверхности. Спасатели обнаружили его тело примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. В Гомельской области для тушения лесного пожара спасатели привлекли вертолет Ми-17. Он уже выполнил 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. Пожар удалось локализовать. По оперативным данным, огонь охватил около 5 гектаров леса. Тушение осложнили отсутствие подъездных дорог и заболоченная местность. Почти 100 килограммов насвая изъяли у жительницы Гродно. Запрещенную продукцию нашли на ее дачном участке. Насвай – это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что насвай предназначался для продажи в регионе. Женщина призналась, что регулярно привозила товар из России на протяжении десятка лет. Ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. В Беларуси почти 200 бесхозных домов продали по цене одного похода в магазин. Всего во втором квартале текущего года в Беларуси продали 357 бесхозных домов. Из них 193 объекта новым владельцам достались всего за одну базовую величину – 45 рублей. Только в июне было оформлено 147 сделок. Программа продажи пустующих домов продолжает действовать, позволяя приобрести недвижимость по символической цене. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
20: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
6: Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
3: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
6: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
3: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
6: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
22: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын меня очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся с семьей и едем на машине.
1: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
23: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
1: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
2: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная молва считает съедобными, тоже входят в этот список.
1: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
23: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
1: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
4: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
1: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
5: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
21: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
24: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
25: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
26: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
26: Со свежим ремонтом, да.
7: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
26: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
26: Ого, это треть рынка просто испарилась.
7: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
26: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
7: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
26: Ну, логично, да.
7: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
26: Типа, куда эти деньги девать?
8: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
26: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
8: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
26: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
8: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
26: Точно.
8: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
26: И цены там тоже скакнули.
8: Взлетели на 15-23% всего забот.
26: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
8: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
26: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
8: Бывало, да.
26: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
8: Давай посчитаем.
26: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
8: Никакой же.
26: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
8: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры.
7: потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
26: Ага.
7: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
26: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
7: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
26: Ого, всей семьей впрягаются.
7: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
26: Это когда сначала гасишь только проценты?
7: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
26: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
7: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
26: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
7: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
26: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
7: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
26: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
7: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
26: И это не блеф, да.
7: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
26: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
7: О, это извечный спор.
26: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
7: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
26: Почему?
7: Если не учитывать полную стоимость владения.
26: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
7: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
26: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
7: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
26: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
7: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
26: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
7: Ну да.
26: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
7: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
26: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
7: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
26: Логистика.
7: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
26: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
7: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
26: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
7: Немало.
26: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
7: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
26: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
7: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
26: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
7: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
26: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
7: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
26: А остальные 65% – это подушка безопасности?
7: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
26: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
7: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
26: Неузаконенные перепланировки.
7: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
26: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
7: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
26: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос – Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
7: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
26: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
6: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
6: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
9: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
10: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
9: Беларус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
10: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
9: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
10: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка.

0: предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
1: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
2: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
1: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
6: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
5: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
6: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
5: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
7: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
8: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
9: Ждем бензин.
5: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
10: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
5: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем.

0: выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
3: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
2: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
4: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
2: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
5: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
2: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему Сирена. Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
6: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из 3 компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
0: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
6: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
0: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
7: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
0: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
8: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
9: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
0: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
6: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
0: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
10: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
0: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
10: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
0: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
11: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
0: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
11: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
0: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
11: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
0: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
12: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
15: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
16: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
17: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
0: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
18: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
2: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
18: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
2: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
19: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти, это вообще дефицит кадров. Блок трактористов, 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
2: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
20: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
2: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
21: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения об очной форме обучения, отметили в ведомстве.
5: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
21: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
22: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
21: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
24: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
21: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
25: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
2: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
26: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
2: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
5: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
2: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
2: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти, зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра агроэкспорта, к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
9: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
8: Разве нет?
9: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
8: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
9: Угу.
8: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
9: так.
8: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
9: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
8: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
9: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
8: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
9: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького гринка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
8: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
9: Конечно, нет.
8: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
9: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
8: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
9: Да, тогда рынок перегрелся.
8: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
9: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
8: Ну, логично, да.
9: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
8: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
9: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
8: Ага.
9: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
8: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
9: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
8: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
9: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
8: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
9: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
8: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
9: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
8: То есть склады переполнены.
9: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
8: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
9: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
8: Он считает только деньги.
9: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
8: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
9: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
8: Который нужно спасать в первую очередь?
9: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
8: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
9: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
8: Так.
9: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
8: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
9: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
8: А по факту?
9: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
8: И условия пишутся под конкретного победителя?
9: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
8: И побеждает домашний российский производитель.
9: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
8: А чем тогда?
9: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
8: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
9: Есть, да.
8: И они показывают совершенно иную динамику. За 25-й год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
9: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
8: То есть там не важна кредитная ставка банка?
9: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
8: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
9: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
8: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
9: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
8: Почему мизер?
9: Завод, производственной мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
8: Ну подожди, рынки же там гигантские.
9: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
8: Это правда.
9: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
8: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
9: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервис на сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
8: Замкнутый круг.
9: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
8: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
9: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
8: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
9: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
8: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
9: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
8: Мертвый груз.
9: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
8: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
9: Верно, люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
8: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
9: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
8: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
9: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
8: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
9: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представ, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
8: Так.
9: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
8: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
9: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
8: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
9: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
8: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
9: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
8: Потому что зависимость никуда не делась.
9: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
8: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
9: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
8: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
9: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
8: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
9: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
8: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
9: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
8: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решения которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
2: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
7: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
10: Угу. То есть это в нашей земле.
7: 11. На нашей земле 3500.
10: Угу.
7: И 12-й 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. На выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
2: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
11: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
12: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
13: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
14: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
15: Мне кажется, нужно равняться на страны
0: ближайшие западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
15: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти, но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
2: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
16: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
17: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
16: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
17: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
16: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
18: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
16: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
2: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердили.

0: горела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Билл Вест, не уточняя причину пожаров.
1: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
0: Билл Вест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Билл Вест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
2: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
0: В прошлом году Билл Вест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в TikTok появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
3: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
0: Как сообщается на сайте производителя, Билл Вест – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группы Билл Вест. Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Белликпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
6: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
5: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявила,

0: Говорит об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
1: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
0: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
1: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
0: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
5: Проверяю проводимость. Все проводится?
6: Да.
5: Все есть? Патологическая деформация?
6: Да. Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
5: Да, грудная клетка. Кислород идет.
7: Правильно все выполняют?
5: Мы нет.
4: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
8: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат,
7: мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
4: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
7: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
4: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
7: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
4: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
7: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
4: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
7: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
0: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
7: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
8: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
0: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
0: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
9: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла $2214. Среди областных центров лидирует Брест. Тут $1287 за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
0: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
9: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
0: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
10: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
0: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
11: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за $350.
0: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
12: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
4: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
13: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
4: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
14: Все стало. Бедняга машина.
13: Капец.
15: Дорогие машины, вот понесемся сюда.
4: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
16: Если мы берем какую-то старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
4: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязное оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
17: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, «но если они дают результат, им надо платить».
17: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
0: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
18: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
0: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
18: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
0: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
19: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне, но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
4: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а, возможно, и прямо помогают.
19: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
4: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаева считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
17: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
4: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
21: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
20: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
21: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
20: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
21: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
20: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
21: Ну да, логично.
20: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
21: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
20: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
21: И что происходит, когда ставка растет?
20: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
21: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
20: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
21: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
20: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
21: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
20: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
21: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
20: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
21: А, то есть это не разовый платеж?
20: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
21: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
20: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
21: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
20: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
21: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
20: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
21: Ого! Разве это не город должен делать?
20: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
21: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
20: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
21: Ну да, когда слышно каждый чих.
20: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
21: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
20: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичей, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
21: И люди паркуются друг у друга на головах.
20: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
21: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
20: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
21: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
20: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
21: И никакой компенсации.
20: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
21: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
20: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
21: Звучит пугающе.
20: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
21: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
20: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
21: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
20: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
21: А если решишь уйти?
20: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
21: Ну да, ему деваться некуда.
20: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
21: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
20: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
21: На чем, например?
20: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
21: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
20: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
21: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
20: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
21: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
20: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
1: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
20: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
1: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
20: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
20: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
2: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
20: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
2: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
20: Без глобальных структурных реформ никто.
2: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
20: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
2: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
20: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
2: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
20: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
22: Не АЭС, так ТЭЦ. Что происходит? Треть районов Минска затянула запахом мазута из-за секретных работ на ТЭЦ-4.
23: Минская ТЭЦ-4 информирует о проведении планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства. Мероприятия запланированы в период с 4 по 8 августа. В ходе работ возможно кратковременное появление запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарева.
22: Об этом предупредила Минскэнерго. Ведомство заверило, что работы не представляют угрозы экологии и здоровья жителей. И все бы ничего, если бы речь шла действительно о 4 днях. Вот только жители Сухарева, Малиновки и Кунцевщины жалуются на запах гари и смог еще с 2020 года.
5: Живем мы тут не очень хорошо в последнее время. Постоянно дым идет, ветер в направлении идет. Так мы задыхаемся, только в тумане живем тут. Сил уже нету.
6: И люди вынуждены дышать этим дымом. Это канцерогенные вещества, естественно, это влияет на здоровье людей.
7: Невозможно. По ночам, когда дым заполняется в доме, я не могу спать, потому что я сижу на готове с мокрыми марлечками, чтобы в случае чего дети мои не угорели, не задохнули.
22: Энергетик Евгений Марчук рассказал, что мазут стали использовать как раз с 2020-го.
8: До этого в год все ТЭЦ Беларуси сжигали около 40 тысяч тонн, а здесь 3 тысячи всего на одной ТЭЦ-4, на одном котле. Похоже, им просто нужно сжечь излишки, а люди, потерпят, кто про них думает.
22: Эколог Дмитрий Янков пояснил, если применять мазут в качестве основного топлива на ТЭЦ, выбросы загрязняющих веществ возрастают в несколько раз.
24: Но наибольшим фактором, влияющим на самочувствие человека, является выделение легких углеводородов при переливах и предварительном нагреве мазута. Именно от этого образуется дискомфортный запах для жителей ближайших районов. Он может вызывать слабость, головные боли и тошноту. Да, от одного раза ничего не будет, но если регулярно таким дышать, то хорошего мало.
22: Эксперт напоминает, что еще в 2020 году петицию против мазутного запаха подписали около 1000 местных жителей, а обещанная энергетиками проблема так и не исчезла. Спустя 6 лет жителям тех же районов снова предлагают просто потерпеть. Если у вас есть жалобы на качество воздуха, работу чиновников, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
25: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях «Битва». Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
26: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
27: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
28: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
29: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
30: Мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
25: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
31: Концы с концами еле сходятся.
32: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
33: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
34: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
25: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
0: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
25: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммунальные, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
22: Кольцо войны сжимается. Зачем у границы с Украиной формируют новую десантно-штурмовую бригаду армии Белоруссии?
1: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
22: Об этом журналистам сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич. Новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля и станет четвертой в составе белорусских сил специальных операций, заявил Илюкевич. Основной акцент сейчас идет на формирование офицерского состава.
1: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
22: Также впереди запланировано множество военных учений, в том числе при участии других стран, заявил командующий.
1: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
22: При При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады украинской границы, постоянных сборов и череды международных учений, такие заявления звучат все менее убедительно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой